0: the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».